за тую песню. Кто каже, да знаешь четыре. То новац пана с неба, то че концерт жив. То там, друг чий, а других.